0: Tisserand.
1: Общая на соте еще.
0: Мэтр Тисерант.
1: Мэтр Тисерант. Да.
0: Я
1: у меня не знаю. Я
0: у меня не
1: знаю.
0: Я
1: у
0: меня
1: не
0: знаю.
1: Я у
0: меня
1: не
0: знаю.
1: Я у
0: меня
1: не
0: знаю.
1: Okay. Bye bye.